0: Доброе утро, дорогие друзья! Снова наступила новая трудовая неделя. Встречаем ее в полной боевой готовности. Меня зовут Настя Абрамова. Поддерживаю вас изо всех сил. Сейчас на Mix FM реклама и прогноз погоды. И далее новый музыкальный блок Real to Real, Audio Souls и Taylor Swift тоже на очереди.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Музыкальное продолжение следует, только немножко прервемся для рекламы. И следом в эфире Карли Рэй Джепсон, также Алекс Хепберн и Чебанов будет чуть позже.
1: Реклама на Mix FM. Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.

0: квартиру под льготную ипотеку. Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
2: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Доброе утро всем, дорогие друзья. Бодримся и продолжаем этот понедельник в приподнятом настроении. Реклама и прогноз погоды прямо сейчас. И далее новый музыкальный блок. Не пропустите.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс-ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс-ФМ.
4: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Микс-ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Искусственный интеллект будет снижать бумажную нагрузку на врачей. Министерство здравоохранения России будет снижать нагрузку на медиков за счет внедрения технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. По словам министра, в настоящее время вводится ряд таких разработок. Одна из них, которая включает искусственный интеллект, уже находится на этапе внедрения. Она позволяет электронную историю болезни, карту пациента очень быстро проанализировать и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения скорой помощи. Мурашко отметил, что время анализа с помощью искусственного интеллекта занимает несколько секунд, тогда как раньше этот процесс мог длиться до получаса. Он добавил, что существуют другие программные продукты и технологические решения, включая фиксацию, транскрибацию речи и суммаризацию, которые активно приходят в медицинскую практику. В Госдуме предложили запретить менять специальность при поступлении в магистратуру. Депутаты разработали законопроект, предусматривающий возможность поступления в магистратуру по ряду направлений только на ту специальность, по которой абитуриент либо обучался ранее в бакалавриате, либо имеет опыт работы. Предполагается, что список направлений, которые попадут под ограничение, должно определить Миноборнауки. По мнению парламентариев, за 2 года магистратуры невозможно получить необходимые фундаментальные знания и, соответственно, полноценные общепрофессиональные компетенции, предусмотренные федеральными государствами. Образовательными стандартами. Мошенники стали похищать деньги, рассылая на почту поддельные чеки о покупках. Дистанционные мошенники стали внедрять новую схему хищения денег россиян с банковских карт, в ходе которой они рассылают поддельные чеки о покупке на электронную почту, а потом предлагают отменить транзакцию. Такую схему обмана выявил ТАСС. Так как человек не совершал покупку, он на нее кликает. Появляется форма, в которой жертве предлагают ввести номер банковской карты и CCV-код якобы для возврата средств. На самом деле указанные данные банковской карты, которые вводит человек, переходят мошенникам и позволяют им перевести с карты жертвы средства на свой счет. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: продолжение этого часа небольшая реклама и прогноз погоды. И после к нам присоединятся диджей Тиесто, Холзи, а также Робби Уильямс. Будет чуть позже, не пропустить. Всем отличного понедельника. Оставайтесь вместе с Микс ФМ.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжение часа рекламы. И сразу после продолжаем понедельник под лучшую музыку Микс ФМ. Софи Такер, Сиара, а также Some People уже на очереди.
1: Реклама на Микс ФМ. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем движение вперед под лучшую музыку Микс FM. После рекламы и прогноза погоды ловите новый музыкальный блок и не скучайте.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: полдень в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуме предложили запретить менять специальность при поступлении в магистратуру. Депутаты разработали законопроект, предусматривающий возможность поступления в магистратуру по ряду направлений только на ту специальность, по которой абитуриент либо обучался ранее в бакалавриате, либо имеет опыт работы. Предполагается, что список направлений, которые попадут под ограничение, должно определить Миноборнауки. По мнению парламентариев, за 2 года магистратуры невозможно получить необходимые фундаментальные знания и, соответственно, полноценные общепрофессиональные компетенции, предусмотренные федеральными государственными образовательными стандартами. Минпросвещение России утвердило концепцию исторического просвещения в детсадах, школах и вузах. Концепция определяет основные направления и механизмы формирования общероссийской гражданской идентичности среди подрастающего поколения. Отдельный акцент в концепции сделан на обучение школьников навыками критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации. Отмечается, что для обучающихся будут организованы мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, сохранению памяти о защитниках России и участниках боевых действий в Украине. В Хабаровском крае работодатели усилили найм. Согласно данным ХХРУ, за апрель этого года в Хабаровском крае работодатели открыли 9700 вакансий, что на 6% больше, чем месяцем ранее. Прирост числа вакансий месяц к месяцу зафиксирован в 21 из 28 профессиональных направлений. Заметнее всего выросло число вакансий для специалистов из сфер производства, сервисное обслуживание, сельское хозяйство, домашний обслуживающий персонал, туризм, гостиницы, рестораны, строительство, недвижимость, автомобильный бизнес, рабочий персонал, добыча сырья, безопасность. Опасность и юристы. При этом активность соискателей в Хабаровском крае в апреле была ниже, чем месяцем ранее. Объем открытых и обновленных резюме снизился на 8%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Мы продолжаем этот понедельник под лучшую музыку Микс FM. После рекламы у нас в эфире Алиша Диксон, а также Мусти и группа Fall Out Boy. Не пропустите.
1: Погода на Микс FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс FM.
6: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте приемник громче. Скоро на Микс ФМ лучшая музыка. Ты и Армин Ван Бюрен, также Two Feet уже на очереди. Перед этим послушаем рекламу. Я всем желаю отличного понедельника.
1: Реклама на Микс ФМ. Аназовикс. Другая музыка на Микс ФМ. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем присоединившимся, это Микс ФМ, и мы под лучшую музыку движемся вперед, и прежде всего выясним, какая погода в городе.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс ФМ.
4: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
6: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Искусственный интеллект будет снижать бумажную нагрузку на врачей. Министерство здравоохранения России будет снижать нагрузку на медиков за счет внедрения технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. По словам министра, в настоящее время вводится ряд таких разработок. Одна из них, которая включает искусственный интеллект, уже находится на этапе внедрения. Она позволяет электронную историю болезни, карту пациента очень быстро проанализировать и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения скорой помощи. Мурашко отметил, что время анализа с помощью искусственного интеллекта занимает несколько секунд, тогда как раньше этот процесс мог длиться до получаса. Он добавил, что существуют другие программные продукты и технологические решения, включая фиксацию, транскрибацию речи и суммаризацию, которые активно приходят в медицинскую практику. Миноборнауки ввело день тишины при поступлении в вузы. В день тишины абитуриенты не смогут вносить изменения в заявление и согласие на зачисление. Как заявил замглавы министерства Андрей Амельчук, отсутствие движения в самый последний день сделает ситуацию для абитуриентов более предсказуемой. По его словам, нововведение позволит университетам тщательнее проработать приказы о зачислении. Приемная кампания в вузы начинается 20 июня. Абитуриенты смогут подавать документы на поступление через единый цифровой канал на госуслугах. Сервис Работа.ру и аналитики Юмани провели исследование и выяснили, что готовы сделать россияне ради похудения к лету. Ради достижения поставленной цели 48% респондентов готовы раньше вставать для занятий спортом перед работой. 22% рассматривают возможность сменить работу на более подвижную. 19% могут поменять график трудовой деятельности. 4% выразили готовность уволиться ради тренировок. Еще 2% участников исследования согласны перейти на полставки, а 5% выбрали другие варианты. По данным платежной аналитики Юмани, спрос на абонементы в фитнес-клубы и оздоровительные центры увеличился на 19%. При этом средний чек остался стабильным – чуть более 6300 рублей. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Продолжаем день движений по звуке Микс ФМ. Это здорово и хорошо, что вы вместе с нами. Сейчас реклама и прогноз погоды. И сразу после Сигрид Кельвин Харрис, Том Греннан и еще больше ваших любимых музыкальных исполнителей.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем понедельник. Бодрый и музыкально. Привет всем, кто подключился. Молодцы, кто остался. На 102.7 сейчас реклама. И сразу после новый музыкальный блок Нью-Йо, Фрат Джек и Питбуль, Сабрина Карпентер, а также Келли Кларксон уже на очереди.
1: Реклама на Микс FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем этот понедельник бодро и продуктивно. Лучшую музыку слушаем, также им полезной информацией поделимся с вами прямо сейчас. Какая погода в городе?
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс-ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс-ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 2 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Россия сможет скоро частично отказаться от летних отключений горячей воды. Летние отключения горячей воды в отдельных районах новостроек и городов-миллионников России могут быть полностью отменены уже через 5 лет. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, в настоящее время стандартный срок отключения горячей воды в большинстве регионов составляет до 14 календарных дней. Однако в крупных городах, где активно модернизируются сети, этот период уже сокращен до 10 дней. Он добавил, что полный отказ от плановых отключений возможен только после замены 70-80% изношенных труб, что потребует десятилетий и значительных инвестиций. Однако, по его словам, локально в новостройках и городах-миллионниках первые зоны без летних отключений могут появиться уже через 5 лет. Для работающих пенсионеров будет произведен ежегодный перерасчет страховой пенсии с 1 августа 2026 года, а с 1 октября этого года ожидается индексация выплат для военных пенсионеров. Об этом сообщила ТАСС профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭО имени Плеханова Юлия Финогенова. Она отметила, что перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров осуществляется каждый год в автоматическом режиме без заявлений. Размер прибавки индивидуален и зависит от суммы уплаченных работодателем страховых взносов за предыдущий год. Что касается военных пенсионеров, то размер их пенсии будет сохранен на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учетом всех надбавок. Ожидается, что коэффициент индексации будет увеличен и приведен в соответствие с фактической инфляцией. Треть работников Хабаровского края воспринимает искусственный интеллект как помощника на работе. Как показали результаты опроса ХХРУ, для 32% респондентов из Хабаровского края искусственный интеллект стал полезным помощником, хотя они пока не готовы воспринимать его как полноценного коллегу. При этом 3% опрошенных уже считают нейросети полноправными участниками команды, и этот показатель равен среднему по России. Наиболее активными пользователями искусственного интеллекта ожидаемо стали работники в возрасте 25-34 лет. 33% из них используют ИИ в работе. Молодежь до 24 лет также активно осваивает технологии. Этот показатель в данной возрастной группе составляет 30%. С возрастом уровень использования снижается. Среди сотрудников старше 45 лет нейросетями пользуются в среднем 20%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось им рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Отличный день на отличной волне. Это Микс ФМ. Делайте громче, оставайтесь вместе с нами. В продолжении часа лучшая музыка. Рита Ора Wanted, также Майк Шинуда, Апсал в совместной работе уже на очереди. Перед этим выясним, какая погода.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Микс Экзотика.
7: Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс ФМ.
8: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
9: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: привет, дорогие друзья. Работаем или отдыхаем, неважно. Главное, что под лучшую музыку Mix FM. Сразу после рекламы Палом Фэй, Дмитрий Вегас, Дэвид Гетта и Элли Кинга.
1: Реклама на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем активное движение вперед под лучшую музыку Микс ФМ неизменно после рекламы и прогноза погоды. Новый музыкальный блок. Всем отличного понедельника. Оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Искусственный интеллект будет снижать бумажную нагрузку на врачей. Министерство здравоохранения России будет снижать нагрузку на медиков за счет внедрения технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. По словам министра, в настоящее время вводится ряд таких разработок. Одна из них, которая включает искусственный интеллект, уже находится на этапе внедрения. Она позволяет электронную историю болезни, карту пациента очень быстро проанализировать и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения скорой помощи. Мурашко отметил, что время анализа с помощью искусственного интеллекта занимает несколько секунд, тогда как раньше этот процесс мог длиться до получаса. Он добавил, что существуют другие программные продукты и технологические решения, включая фиксацию, транскрибацию речи и суммаризацию, которые активно приходят в медицинскую практику. В Госдуме предложили запретить менять специальность при поступлении в магистратуру. Депутаты разработали законопроект, предусматривающий возможность поступления в магистратуру по ряду направлений только на ту специальность, по которой абитуриент либо обучался ранее в бакалавриате, либо имеет опыт работы. Предполагается, что список направлений, которые попадут под ограничение, должно определить Миноборнауки. По мнению парламентариев, за 2 года магистратуры невозможно получить необходимые фундаментальные знания и, соответственно, полноценные общепрофессиональные компетенции, предусмотренные федеральными государствами. Образовательными стандартами. Мошенники стали похищать деньги, рассылая на почту поддельные чеки о покупках. Дистанционные мошенники стали внедрять новую схему хищения денег россиян с банковских карт, в ходе которой они рассылают поддельные чеки о покупке на электронную почту, а потом предлагают отменить транзакцию. Такую схему обмана выявил ТАСС. Так как человек не совершал покупку, он на нее кликает. Появляется форма, в которой жертве предлагают ввести номер банковской карты и CCV-код якобы для возврата средств. На самом деле указанные данные банковской карты, которые вводит человек, переходят мошенникам, кому позволяют им перевести с карты жертвы средства на свой счет. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Движемся далее под лучшую музыку Mix FM, Биби Рекса, группу Линкин Парк, а также Тейлор Свифт уже готовы представить свои работы, а мои коллеги готовы рассказать о погоде на завтра. Давайте слушать.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем движение вперед под лучшую музыку. Сейчас небольшая реклама. И сразу после Майкл Джексон, Тайо Круз, Аврил Лавин и Simple Plan. Совместно работе не пропустите.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет-привет всем присоединившимся. Это Mix FM, лучшая музыка в продолжении этого часа. Также мои коллеги расскажут, какая погода будет завтра. Давайте слушать.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Русский микс.
4: Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера
3: на Mix FM.
4: Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
5: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
7: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гуриев. В Госдуме предложили запретить менять специальность при поступлении в магистратуру. Депутаты разработали законопроект, предусматривающий возможность поступления в магистратуру по ряду направлений только на ту специальность, по которой абитуриент либо обучался ранее в бакалавриате, либо имеет опыт работы. Предполагается, что список направлений, которые попадут под ограничение, должно определить Миноборнауки. По мнению парламентариев, за 2 года магистратуры невозможно получить необходимые фундаментальные знания и, соответственно, полноценные общепрофессиональные компетенции, предусмотренные федеральными государственными образовательными стандартами. Минпросвещение России утвердило концепцию исторического просвещения в детсадах, школах и вузах. Концепция определяет основные направления и механизмы формирования общероссийской гражданской идентичности среди подрастающего поколения. Отдельный акцент в концепции сделан на обучение школьников навыками критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации. Отмечается, что для обучающихся будут организованы мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, сохранению памяти о защитниках России и участниках боевых действий в Украине. В Хабаровском крае работодатели усилили найм. Согласно данным ХХРУ, за апрель этого года в Хабаровском крае работодатели открыли 9700 вакансий, что на 6% больше, чем месяцем ранее. Прирост числа вакансий месяц к месяцу зафиксирован в 21 из 28 профессиональных направлений. Заметнее всего выросло число вакансий для специалистов из сфер производства, сервисное обслуживание, сельское хозяйство, домашний обслуживающий персонал, туризм, гостиницы, рестораны, строительство, недвижимость, автомобильный бизнес, рабочий персонал, добыча сырья, безопасность. Опасность и юристы. При этом активность соискателей в Хабаровском крае в апреле была ниже, чем месяцем ранее. Объем открытых и обновленных резюме снизился на 8%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: День движется вперед, не стоит на месте. Под музыку Микс FM все дела делаются намного веселее. Это проверенная информация, поэтому делайте громче, оставайтесь вместе с нами. После рекламы и прогноза погоды Tokyo Hotel, Will I Am и PME, а также Элли Голдинг и еще больше ваших любимых музыкальных исполнителей.
1: Погода на Микс FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс FM.
6: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
8: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
9: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляем всем свой пламенный привет. Это Микс ФМ. С вами Настя Абрамова. Включайтесь в музыкальный микс после небольшой рекламы. Эмили Сандэй, Марун 5, Лил Уэйн, также Loud Luxury. И впереди еще больше ваших любимых композиций.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Переезжайте в другой город. Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45-66-75.
5: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: вот из песни именно так продолжаю продолжить понедельник. Без музыки не останетесь, будет весело. На Микс ФМ скоро новый музыкальный блок, а прямо сейчас погода на завтра.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Искусственный интеллект будет снижать бумажную нагрузку на врачей. Министерство здравоохранения России будет снижать нагрузку на медиков за счет внедрения технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. По словам министра, в настоящее время вводится ряд таких разработок. Одна из них, которая включает искусственный интеллект, уже находится на этапе внедрения. Она позволяет электронную историю болезни, карту пациента очень быстро проанализировать и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения скорой помощи. Мурашко отметил, что время анализа с помощью искусственного интеллекта занимает несколько секунд, тогда как раньше этот процесс мог длиться до получаса. Он добавил, что существуют другие программные продукты и технологические решения, включая фиксацию, транскрибацию речи и суммаризацию, которые активно приходят в медицинскую практику. Миноборнауки ввело день тишины при поступлении в вузы. В день тишины абитуриенты не смогут вносить изменения в заявление и согласие на зачисление. Как заявил замглавы министерства Андрей Амельчук, отсутствие движения в самый последний день сделает ситуацию для абитуриентов более предсказуемой. По его словам, нововведение позволит университетам тщательнее проработать приказы о зачислении. Приемная кампания в вузы начинается 20 июня. Абитуриенты смогут подавать документы на поступление через единый цифровой канал на госуслугах.
3: Сервис Работа.ру и аналитики Юмани провели исследование и выяснили, что готовы сделать россияне ради похудения к лету. Ради достижения поставленной цели 48% респондентов готовы раньше вставать для занятий спортом перед работой. 22% рассматривают возможность сменить работу на более подвижную. 19% могут поменять график трудовой деятельности. 4% выразили готовность уволиться ради тренировок. Еще 2% участников исследования согласны перейти на полставки, а 5% выбрали другие варианты. По данным платежной аналитики Юмани, спрос на абонементы в фитнес-клубы и оздоровительные центры увеличился на 19%. При этом средний чек остался стабильным – чуть более 6300 рублей.
2: Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Сейчас обновим для вас прогноз погоды на завтра и под лучшую музыку продолжим. Понедельник – отличная идея. После рекламы Исаак Найтингейл, Айкуну Поп, Софи Такер и Дюран Дюрана.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся далее, подлушаем музыку Mix FM, Фаррелл Уильямс, Эд Ширан, также тут Джама уже на очереди. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Mix FM. Она за Mix. Другая музыка на Mix FM.

0: вечера на Микс-ФМ.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
3: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
0: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжается информация о погоде на завтра, сразу после рекламы. Новый музыкальный блог. Делайте громче. И всем удачного понедельника.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс-ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс-ФМ.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
7: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
2: Реклама на Микс-ФМ.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 6 часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Россия сможет скоро частично отказаться от летних отключений горячей воды. Летние отключения горячей воды в отдельных районах новостроек и городов-миллионников России могут быть полностью отменены уже через 5 лет. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, в настоящее время стандартный срок отключения горячей воды в большинстве регионов составляет до 14 календарных дней. Однако в крупных городах, где активно модернизируются сети, этот период уже сокращен до 10 дней. Он добавил, что полный отказ от плановых отключений возможен только после замены 70-80% изношенных труб, что потребует десятилетий и значительных инвестиций. Однако, по его словам, локально в новостройках и городах-миллионниках первые зоны без летних отключений могут появиться уже через 5 лет. Для работающих пенсионеров будет произведен ежегодный перерасчет страховой пенсии с 1 августа 2026 года, а с 1 октября этого года ожидается индексация выплат для военных пенсионеров. Об этом сообщила ТАСС профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭО имени Плеханова Юлия Финогенова. Она отметила, что перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров осуществляется каждый год в автоматическом режиме без заявлений. Размер прибавки индивидуален и зависит от суммы уплаченных работодателем страховых взносов за предыдущий год. Что касается военных пенсионеров, то размер их пенсии будет сохранен на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учетом всех надбавок. Ожидается, что коэффициент индексации будет увеличен и приведен в соответствие с фактической инфляцией. Треть работников Хабаровского края воспринимают искусственный интеллект как помощника на работе. Как показали результаты опроса ХХРУ, для 32% респондентов из Хабаровского края искусственный интеллект стал полезным помощником, хотя они пока не готовы воспринимать его как полноценного коллегу. При этом 3% опрошенных уже считают нейросети полноправными участниками команды, и этот показатель равен среднему по России. Наиболее активными пользователями искусственного интеллекта ожидаемо стали работники в возрасте 25-34 лет. 33% из них используют ИИ в работе. Молодежь до 24 лет также активно осваивает технологии. Этот показатель в данной возрастной группе составляет 30%. С возрастом уровень использования снижается. Среди сотрудников старше 45 лет нейросетями пользуются в среднем 20%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс на заказ. Телефон прямого

0: Привет всем, кто присоединился только что к Mix FM. Продолжаем движение вперед под лучшую музыку советского Тродди Рич. А также NSYNC уже на очереди.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
8: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
9: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжение часа реклама, и сразу после новый музыкальный блок Lights, Doja Cat, а также Salt Wine уже на очереди. Впереди еще больше классных музыкальных исполнителей.
1: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45-66-75.
4: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Доброго вечера, понедельника всем слушателям Микс ФМ. Мы отправляемся далее под лучшую музыку, а мои коллеги расскажут о погоде прямо сейчас.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
7: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на Микс ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Искусственный интеллект будет снижать бумажную нагрузку на врачей. Министерство здравоохранения России будет снижать нагрузку на медиков за счет внедрения технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. По словам министра, в настоящее время вводится ряд таких разработок. Одна из них, которая включает искусственный интеллект, уже находится на этапе внедрения. Она позволяет электронную историю болезни, карту пациента очень быстро проанализировать и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения скорой помощи. Мурашко отметил, что время анализа с помощью искусственного интеллекта занимает несколько секунд, тогда как раньше этот процесс мог длиться до получаса. Он добавил, что существуют другие программные продукты и технологические решения, включая фиксацию, транскрибацию речи и суммаризацию, которые активно приходят в медицинскую практику. В Госдуме предложили запретить менять специальность при поступлении в магистратуру. Депутаты разработали законопроект, предусматривающий возможность поступления в магистратуру по ряду направлений только на ту специальность, по которой абитуриент либо обучался ранее в бакалавриате, либо имеет опыт работы. Предполагается, что список направлений, которые попадут под ограничение, должно определить Миноборнауки. По мнению парламентариев, за два года магистратуры невозможно получить необходимые фундаментальные знания и, соответственно, полноценные общепрофессиональные компетенции, предусмотренные федеральными государствами. Образовательными стандартами. Мошенники стали похищать деньги, рассылая на почту поддельные чеки о покупках. Дистанционные мошенники стали внедрять новую схему хищения денег россиян с банковских карт, в ходе которой они рассылают поддельные чеки о покупке на электронную почту, а потом предлагают отменить транзакцию. Такую схему обмана выявил ТАСС. Так как человек не совершал покупку, он на нее кликает. Появляется форма, в которой жертве предлагают ввести номер банковской карты и CCV-код якобы для возврата средств. На самом деле указанные данные банковской карты, которые вводит человек, переходят мошенникам. Кому позволяют им перевести с карты жертвы средства на свой счет. Это все новости к данному часу, о которых хотелось им рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Доброго вечера, понедельника всем слушателям Mix FM. Отправляемся далее. Вместе с нами Good Boys, группа Imagine Dragons, также Doja Cat и Bebe Rexha в совместной работе. А мои коллеги перед этим расскажут о погоде.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый. Реклама на Mix FM. Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
4: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся далее под лучшую музыку Микс ФМ. После рекламы Ник Мартин, Робин Шульц, Дэвид Гетта, Тедди Свимс, а также Лил Пип и Малум. Чуть позже не пропустите.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс.ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
4: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся далее под лучшую музыку Микс ФМ, а прямо сейчас прогноз погоды и небольшая реклама.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов вечера в Хабаровске.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, это Микс ФМ, с вами Настя Абрамова, и впереди у нас программа «Русский микс». В рамках этого часа послушаем песни только на русском языке, музыку на любой вкус и на любого слушателя. Ожидаются такие исполнители, как Звонки, Лали, Мэджикул, Рома Кенга и многие-многие другие.
0: «Русский микс». Слушайте лучше, слушайте русское.

0: Продолжаем программу «Русский микс». Только по понедельникам, только один час в неделю с 20 до 21.00. Здесь на волне 102.7 слушаем любимую русскоязычную музыку. В продолжении этого часа группа «Мумитролль», «Нюша» и небольшая реклама.
1: Реклама на «Микс-ФМ».
2: Old School на «Микс-ФМ». Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты. Лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс-ФМ.
3: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на «Микс-ФМ».
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Добрый вечер, друзья. Рада приветствовать всех присоединившихся к эфиру. Это программа «Русский микс». Песни только русскоязычных музыкальных исполнителей можете услышать здесь, на Микс.ФМ, каждый понедельник с 20 до 21.00. После рекламы гости из будущего. Ваня Дмитриенко, город 312 и Баста.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс.ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс.ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс.ФМ. Телефон рекламной службы 45-88-45.
7: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: Продолжаем программу «Русский микс». Оставайтесь вместе с нами, слушайте любимую русскоязычную музыку. Делаем это каждый понедельник с 20 до 21.00. Меня зовут Настя Абрамова. Прощаюсь с вами до завтра. Пусть все будет хорошо. Приятного вечера на волне 102.7. Услышимся.
1: Реклама на Микс FM. Она за микс. Другая музыка на Микс FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Микс FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Слушайте лучше. Слушайте русское. Русский микс.
1: На Микс FM.

9 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
1: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
3: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Mix FM.

0: Реклама на Mix FM. Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

10 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

11 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up.
1: Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Час ночи в Хабаровске. Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Любила всегда меня без причин, и я в замутнении рассудка от этих чувств. Тут стало тепло на сердце и на миг

6 часов утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше. I know why you walked into my world.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Семь часов утра в Хабаровске.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше, слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 8 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Роспотребнадзор разъяснил новые правила списания за онлайн-подписки. Онлайн-сервисы и цифровые платформы больше не смогут списывать деньги с пользователей после отказа от подписки с использованием ранее сохраненных платежных данных. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора. Отмечается, что в закон о защите прав потребителей внесен новый пункт, запрещающий использовать старые платежные данные для периодических списаний, если потребитель ранее отказался от их применения. Изменения касаются сервисов с платной подпиской, онлайн-кинотеатров, облачных хранилищ, сервисов документооборота и других цифровых платформ, работающих на абонентской модели. Компании обязаны обеспечить возможность отказа от подписки, в том числе в электронной форме. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что пользователь вправе отказаться от услуги в любой момент после ее оформления, включая период до очередного списания средств. Инвесторы переключили интерес с квартир на гостиничный бизнес. Частные инвесторы начали больше вкладываться в гостиничную недвижимость вместо покупки квартир. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Домос». Если еще несколько лет назад 80% клиентов рассматривали исключительно квартиры, то в 2025 году уже 10 500 сделок пришлось на гостиничные форматы с профессиональным управлением. А с начала 2026 года еще 3400. Об этом рассказал руководитель компании Сергей Бражник. Отмечается, что в 2025 году объем инвестиций в гостиничный сегмент достиг 60 миллиардов рублей, что на 57% больше показателя 2024 года. Как сообщает издание, в 2026 году тенденция продолжается, и в стране планируется ввести около 10 тысяч новых гостиничных номеров. Это на 20% больше превышает показатель прошлого года. Россияне стали чаще уходить из корпораций в сферу услуг. Россияне все чаще уходят из классического корпоративного сектора в сферу услуг и частную практику, где доходы становятся более понятными и быстрыми. О трансформации рынка труда и изменению карьерных ориентиров рассказали в кадровой компании Cornerstone. По данным исследования корпорации, за последние два года число кандидатов, рассматривающих переход в сервисную экономику, выросло примерно на 30%. Речь идет о сферах, где заработок напрямую зависит от количества клиентов и выполненной работы, а доходы в отдельных сегментах достигает 150-170 тысяч рублей. Эксперты компании связывают этот тренд с масштабным изменением на рынке труда после ухода международных компаний. По оценке Cornerstone, около 60% работодателей столкнулись со снижением качества управленческих практик и дефицитом системного подхода к развитию сотрудников. Это все новости к данному часу, о которых хотелось им рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
1: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
2: По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
0: Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия октября 12А, телефон 513608.
0: Реклама на Микс ФМ.
5: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
6: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
0: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Она за микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 9 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуме предложили возвращать недоплаченную сумму пенсий военным и силовикам. Депутаты ЛДПР разработали законопроект, предполагающий при перерасчете пенсии возврат недоплаченной суммы военным и силовикам. Инициативу направили на заключение правительства Российской Федерации. Как заявил «Известиям» Леонид Слуцкий, сейчас наши пенсионеры сталкиваются с чудовищной несправедливостью. В случае перерасчета размера пенсии разница выплачивается не более чем за год, предшествующий дню обращения. То есть размер пенсии существенно уменьшается, при этом абсолютно не по вине людей. ЛДПР предлагает возвращать недоплаченную сумму пенсии после перерасчета гражданам, работавшим в силовых ведомствах, а также членам их семей. Он напомнил, что сегодня многие пенсионеры в силу возраста или состояния здоровья не имеют возможности оперативно отследить изменения обстоятельств, влияющих на размер пенсии, либо своевременно подать соответствующее заявление о перерасчете. В России летом введут ГОСТы на туалетную бумагу и медовуху. С 1 июня начнет действовать национальный стандарт на туалетную бумагу, салфетки и носовые платки. Документ устанавливает требования к качеству и техническому исполнению продукции. В частности, минимальная ширина листа или рулона туалетной бумаги должна составлять 90 мм. Площадь листа – 11 тысяч квадратных миллиметров. Для салфетки этот показатель установлен на уровне 17 тысяч квадратных миллиметров. Для носового платка – 40 тысяч. С 1 июля в России также вступит в силу новый межгосударственный ГОСТ на пивные напитки. В документе уточняется требование к высоте пены и пеностойкости. Они составляют 15 мм и 1 минуту соответственно. В действующем стандарте эти показатели равны 30 мм и 3 минутам. Кроме того, в июле начнет действовать новый ГОСТ на медовуху. Он устанавливает термины физико-химические и органолептические показатели напитка, требования к основному сырью, включая мед, технологическим вспомогательным средствам, упаковке и маркировке, а также показатели безопасности. Мошенники стали маскировать вирусы под улучшения для ВКонтакте. Мошенники начали распространять вредоносные программы, маскируя их под инструменты для улучшения интерфейса соцсети ВКонтакте. Об этом сообщил эксперт направления «Народный фронт аналитика» Галактион Кучава. В частности, распространение получили вредоносные расширения для браузеров, маскирующихся под инструменты для настройки интерфейса. По словам эксперта, после установки такие расширения получали полный доступ к пользовательским сессиям. Они могли автоматически подписывать жертв на сообщество и похищать персональные данные. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс.ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс-ФМ.
1: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
3: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Микс-ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45-88-45.
5: Yeah, I like this right here. Makes me feel free. It's got that, you know, that bomb. Ba-dum-bum, ba-da-da-da-da, mister. Ba-dum-bum, ba-da-da-da-da, world.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 10 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Бурев. В Госдуме рассказали о причинах замены терминов в квитанциях ЖКУ. Изменения в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги терминов с приватизированной собственности на частную никак не отражаются на сумме начислений. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству ЖКХ Владимир Кошелев. Он подчеркнул, что изменение формулировки в квитанциях необходимо для унификации данных в едином государственном реестре недвижимости, а также в платежках. Кошелев объяснил, что в настоящий момент, согласно закону, принадлежащее россиянам имущество является частной собственностью. Бесплатный проезд по платным автодорогам для многодетных семей нужно ввести в России, что поспособствует снижению финансовой нагрузки на семьи с детьми и поддержит внутренний туризм. Об этом заявил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, действующие тарифы на платных трассах становятся заметной нагрузкой для многодетных семей, особенно если речь идет о проездах на дальние расстояния. Он отметил, что такая мера поддержки была бы особенно востребована на направлениях с большим туристическим потоком. В России самыми востребованными вакансиями стали профессии в сфере ритейла. Самое большое количество вакансий для трудоустройства в России предлагают сферы ритейла, промышленности и строительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании Superjob. Согласно проведенному анализу, в апреле самые востребованные вакансии были обнаружены в сфере продаж. Этими позициями стали продавец-консультант, кассир и администратор магазина. На втором месте по требуемости стали вакансии в области промышленности и производства. В этой сфере больше всего ищут на работу конструкторов, технологов и механиков. Третьей сферой, которая предлагает наибольшее количество вакансий, стало строительство. В ней работодатели больше всего ждут на работу электромонтажников и электрогазосварщиков. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.